Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

хочешь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 миллиона 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ночью только влезала, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов. По ощущениям, холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 5 метров в секунду. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн. Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар. Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс. Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты. Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал. Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 3072. Москва.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов. По ощущениям, холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Московской области из-за атаки беспилотника пострадал ребенок. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В ночь на 15 августа беспилотники атаковали Московскую область, в результате чего в городе Шатура пострадал 9-летний мальчик и 55-летняя женщина. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, дрон попал в частный дом, в результате чего ребенок получил тяжелое ранение. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили и подавили 8 беспилотников в районах Домодедово, Одинцово, Раменского, Чехово, Шатуры и Воскресенска. Беспилотники были зафиксированы также над Можайским и Нарфоминскими областями. Округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Также сегодня ночью в Ростовской области была отражена масштабная атака беспилотников и ракет, в результате которой пострадали энергосети в Миллеровском районе. По сообщениям губернатора региона Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны сбили около 10 дронов и ракет в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. О пострадавших не сообщается, на месте работают специалисты экстренных служб. Последствия атаки уточняются.
0: Про регион.
2: В Хабаровске полиция начала проверку после инцидента в кинотеатре, где группа подростков повредила экран, обстреляв его шариками тапиоки из напитка Bubble Tea. Происшествие произошло в IMAX-кинотеатре, расположенном в торговом центре Броско Молл. Сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения и предпринимают меры по установлению всех участников происшествия, говорится в сообщении. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Ущерб для кинотеатра предварительно оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
0: Про вакцину.
2: В России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидсезон в регионы будет отправлено более 56 миллионов доз препаратов. Производство вакцин началось в марте, сразу после публикации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по составу штаммов для предстоящего периода. В Роспотребнадзоре напомнили, что подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в стране ожидается в начале сентября, поэтому специалистам советуют пройти вакцинацию в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться вовремя. Медики отмечают, что грипп отличается острым началом с резким ухудшением состояния, быстрым повышением температуры, ознобом, выраженной слабостью, ломотой в мышцах и суставах, а также головной болью, тогда как другие респираторные инфекции обычно развиваются постепенно.
0: Про столицу.
2: В Москве и Подмосковье сохраняется влияние восточной периферии антицентра.

0: Вам же, друзья, желаю чаще вспоминать о том, что фирменная игра «Авторадио» продолжается, и о том, что уже 10 сентября в третьем суперфинале счастливого сезона мы исполним третью мечту. Время еще есть, поэтому если вы не успели поделиться с нами своим заветным желанием, сделайте это. Зайдите на сайт авторадио.ру, замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, расскажите, о чем именно вы мечтаете, и уже собственным шансом как на мечту, так и на 15 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте наслаждаться эфиром. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем желаю максимально доброй и беззаботной субботы.
1: Девушка по городу шагает босиком.

Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campgeta.t2.ru.
4: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vitauto.ru.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
12: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
13: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Авторадио.

кто бы что ни говорил, ваши чувства – это ваши чувства, и никто, кроме вас самих, в них не разберется. Ну и, кстати, любовь к музыке не исключение, поэтому если эту субботу вы начинаете с авторадио, то, друзья, можете быть уверены, что у вас все исключительно по любви, и ничего важного в этой жизни вы не упустите. Ну, по крайней мере, я, Владимир Бодров, об этом позабочусь.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов. По ощущениям, холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
4: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минпросвещении опровергли сообщение о влиянии оценок на поведение, на доступ к экзаменам. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Минпросвещении сообщили, что введение оценки за поведение в школах не повлияет на допуск учеников в государственной итоговой аттестации, включая основные и единые государственные экзамены. В ведомстве подчеркнули, что отметки за поведение будут выставляться отдельно от академической успеваемости, не учитываться при текущих оценках или промежуточной аттестации не рассматриваться как дисциплинарное взыскание. Поведение учеников будет оцениваться по 4 основным критериям, которые содержат 10 ключевых показателей. Предусмотрена также и 3-уровневая система оценки. Это образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Оценку будет выставлять коллектив педагогов, а в первом классе она применяться не будет.
0: Про банки.
2: Отзыв японским удостоверяющим центром Global Sign части SSL и TLS сертификатов, выданных российским организациям, может привести к сбоям в работе онлайн-банкинга и других важных интернет-сервисов России. Как пояснил генеральный директор Ассоциации электронных коммуникаций Дмитрий Гуляев, эти сертификаты выступают своеобразным цифровым паспортом сайта и подтверждают его подлинность для пользователей браузеров. При отзыве сертификата зарубежные браузеры перестают доверять ресурсу, даже если технически тот продолжает функционировать, и предупреждает о возможной небезопасности соединения. Это может заблокировать или затруднить доступ к сервисам, таких как личные кабинеты банков или порталы госуслуг. Гуляев отметил, что наибольшие ограничения возможны при использовании зарубежных браузеров. В такой ситуации для обычных пользователей наиболее простым вариантом станет переход на отечественные программные решения.
0: Про торговлю.
2: Российский внешний торговый оборот вырос в первой половине этого года на 11,5% до 365 миллиардов долларов. Во многом это произошло за счет роста экспорта на 12% и импорта на 11%. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы пишет «Коммерсант». Экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков в беседе с Авторадио рассказал, какие дополнительные факторы повлияли на рост внешней торговли России.
3: Торговые отношения растут за счет того, что Россия готова сотрудничать с теми странами, которые, соответственно, открыты для подобного взаимодействия. Российская экономика за последние годы растет и очень неплохо, и в этом смысле, естественно, и торговые взаимоотношения в растущей экономике в большинстве случаев оказываются также вот на стадии роста. Кроме того, российская экономика получила в результате санкций, в результате вот событий 22-го и последующих годов очень большое преимущество в конкуренции способности перед западными странами, да, то есть у нас становится как бы относительно дешевле энергия, электроэнергия, топливо, многие виды сырья, и поэтому, естественно, торговля у конкурентоспособной экономики, она растет.
2: Главным направлением российской торговли остается Азия. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Широка страна родная, но в какой бы точке нашей необъятной вы ни находились, у вас есть шанс забрать из банка фирменной игры «Авторадио» 15 тысяч рублей. И, к слову, я, Владимир Бодров, уже готов предоставить вам такую возможность. Поехали!
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра! Счастливый сезон! Мечты сбываются.
0: Ну и тут нельзя не добавить, что сбываются мечты у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать эфир Авторадио, когда это так необходимо. Друзья, в счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей, 5 ваших самых заветных желаний. С нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить свои шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну и, кстати говоря, там же на сайте Авторадио.ру можно буквально тремя кликами присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Кстати говоря, у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги в банке, как я сказал, 15 тысяч рублей. Наш генеральный партнер эту сумму с удовольствием удвоит, поэтому по факту играем на 30 тысяч, и я останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, у нас есть номер, он заканчивается на 5797, принадлежит Павлу из Калужской области, который хочет просто мотоцикл, так и написал. А я хочу просто мотоцикл. Ну что ж, да, действительно, хороший вид транспорта, ни пробок, да и парковки бесплатные в большинстве случаев, да. Какой именно мотоцикл хочет Павел? Будет это первый его мотоцикл в жизни или он уже ездил на данном виде транспорта? Давайте узнаем у него лично, наберем его номер. Ну и, разумеется, дождемся гимна Авторадио, очень надеюсь, потому что это пропуск в игру. Да, да, он звучит. 3000 уже гарантированы, как минимум. Ждем ответа. Ну и нужно назвать песню, которая только что звучала в эфире. Алло, здравствуйте, здравствуйте, Павел. Нам ответили, друзья. Павел, доброго вам дня, утра. Утро, скорее всего, да, в Калужской области сейчас еще утро, так же, как и у нас в Москве. Павел, это Авторадио, прямой эфир. Игра «Много денег». Меня зовут Владимир, и я хочу вас поздравить. 3000 уже ваши, потому как гимн Авторадио мы только что всей страной послушали, вашим мобильным, насладились им. Павел, да, вы нас слышите? Да, я за вас очень рад. Во-первых, во-вторых, вижу, что вы мечтаете о мотоцикле. Скажите, пожалуйста, у вас уже был мотоцикл или вот такое вот желание, мечта детства?
2: Да, конечно, был. Даже есть категория «А».
0: Так, у вас даже права есть. Ну, это замечательно. Это замечательно, потому что у нас впереди третий суперфинал 10 сентября. Быть может, ваша мечта сбудется. Павел, ваш номер на авторадио-рулетке. Да, и выпал он и сейчас. У вас есть шанс забрать из банка как минимум 15 тысяч рублей, но только в том случае, если вы назовете песню, которая только что звучала в эфире. Сделайте это.
2: Нет, я, к сожалению, не слушал.
0: Ну что ж, жаль, но не сильно, потому как 3000 в любом случае ваши. И скажу больше, Павел, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну и напоминаю, что сейчас мы держим курс на 10 сентября, третий суперфинал. И если авторадио-рулетка снова выберет ваш номер и в этот раз

0: вы уже будете слушать авторадио повнимательнее. Ваша мечта, а это, собственно, мотоцикл, обязательно сбудется. Друзья, ну и таким образом мы с вами движемся дальше. Гимн авторадио прозвучал, но, к сожалению, Павел не знал, какая песня только что звучала в эфире, поэтому мы не отдаем деньги. В банке прибывает на 2000 больше с этой минуты. Да, 3000 мы отдали, 6000 даже отдали. А вот в банке прибывает теперь там 17000 рублей. Я запускаю авторадио-рулетку. И всем желаю больших успехов и обязательно внимательно слушать эфир авторадио, потому как супер игра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
2: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступники.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Авторадио.

Знали бы вы, друзья, как я люблю играть в города, когда речь, дело доходит до буквы «С», в частности, до приставки «Сан», потому что там выбор, ну, очень широкий. И Сан-Франциско, и Сан-Антонио, и Сан-Диего, да и, в общем-то, играть в города. Очень приятно, когда знаешь, что в каждом из них можно слушать авторадио и в умной колонке, и через сайт авторадио.ру, и в мобильном приложении. Всех, кто уже выбрал способ и локацию, я, Владимир Бодров, приветствую и призываю не плакать и смотреть, как в следующей песне, а слушать и улыбаться.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов. По ощущениям, холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 5 метров в секунду. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей от 6 до 16 лет.

0: Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Роскачестве дали рекомендации о подготовке первоклассников к школе. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Роскачество рекомендовало родителям первоклассников заранее наладить режим дня ребенка и серьезно относиться к его нежеланию идти в школу. По мнению экспертов, четкий распорядок сна, прогулок, учебы и отдыха помогает снизить тревожность и облегчить адаптацию к новому этапу жизни. В организации подчеркнули, что взрослым не стоит переносить на ребенка собственные переживания из-за оценок, неудач или возможных трудностей в коллективе. Начало учебы становится серьезным стрессом для первоклассника, поэтому важно не акцентировать его внимание на трудностях и не вмешиваться без веской причины в отношения с одноклассниками, кроме случаев серьезных конфликтов, травли или угрозы здоровья. Критику учителя при ребенке также советуют избегать, а спорные вопросы обсуждать напрямую с педагогом. Психологи советуют начинать подготовку к школе еще в августе, постепенно сдвигая режим сна и подъема на 10-15 минут, возвращать ребенку привычки к утренним занятиям, а также совместно выбирать необходимые школьные принадлежности, чтобы снизить тревожность перед началом учебного года.
3: Про регионы.
2: Сегодня ночью вооруженные силы Украины нанесли серию атак на территорию России. Беспилотники были сбиты или подавлены в Московской и Самарской областях. В результате ночного удара беспилотников по Шатуре в Подмосковье пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Для пострадавших открыта горячая линия. Тот же день утром Самарская область подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Местные власти подтвердили наличие пострадавших среди граждан. Число пострадавших не уточняется. Ракетный удар привел к локальным повреждениям промышленной инфраструктуры в Самаре. На месте происшествия организован оперативный штаб. Жители призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию.
3: Про авиацию.
2: Пассажирские самолеты Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, выполнявшие рейс из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Красноярска. На борту находились более 230 пассажиров и членов экипажа. Причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Авиакомпания уже направила резервный борт, чтобы пассажиры смогли продолжить путешествие до Манчестера. О причинах неисправности не сообщается.
3: Про материнский капитал.
2: Российские семьи, в которых есть дети младше 3 лет, могут получать ежемесячные выплаты и средства материнского капитала при условии, что средний душевой доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум региона. Такая возможность распространяется на каждого ребенка в семье, если действует сертификат на маткапитал, объяснил депутат Госдумы Николай Коломейцев. Оформить выплаты можно через портал госуслуги в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре, заявил парламентарий. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

компании с Авторадио абсолютно каждый день может стать лучшим, потому что сегодня нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать. И все это в наших официальных социальных сетях и каналах. И там мы делимся эксклюзивным контентом, закулисьем. Ну и, конечно же, друзья, не забываем повышать ваше настроение тематическими мемами. Добро пожаловать в нашу семью. Заходите, подписывайтесь и уже в статусе больше, чем просто слушатель, наслаждайтесь эфиром Авторадио. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет. Земля в иллюминации.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
11: УГР 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30%. На выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campageta.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
16: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальной дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
17: А в каком магазине можно купить все для школы?
18: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
19: У «Максимату», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
20: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
21: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
23: Авторадио.

0: совсем ни к чему.
1: Одному совсем ни к чему, а вот вместе с близкими, друзьями, родными, знакомыми в самый раз. Поэтому, друзья, собирайтесь сегодня вечером большой дружной компанией и готовьтесь зажигать так, как умеете только вы. Каждый выходный для вас звучит радиоверсия большой дискотеки Авторадио, под ритм которой мы не только вспоминаем главные события этого лета, но и предвкушаем наши будущие встречи в стадионном формате. Я, Владимир Бодров, предлагаю делать это вместе, начиная с 6 вечера. Ну и, разумеется, не торопить время, а наслаждаться каждым моментом выходного под любимую музыку Авторадио. Так и поступите.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня до плюс 10 градусов. По ощущениям, холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
6: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
5: Подскажи телефон.
6: Записывай 547-043. 547-043.
5: Спасибо, бегу звонить.
7: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
8: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле анонсировали важные заявления Владимира Путина. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, которые прозвучат на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков, подчеркнув, что Западу следует внимательно следить за этим выступлением. Форум пройдет с 1 по 4 сентября этого года на кампусе Дальневосточного федерального университета. Главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. В 26-м году ключевым лейтмотивом обозначен год единства народов России. Кобяков отметил, что к выступлениям Владимира Путина на форумах традиционно приковано особое внимание. И нынешнее не станет исключением. Форум ожидает участия представителей из 75 стран.
3: Про туристов.
2: Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП на юге Вьетнама. По предварительной информации, автобус столкнулся с грузовиком, который находился на аварийной полосе скоростной автомагистрали. В результате аварии погибла гражданка России. Два туриста получили тяжелые травмы. Одного госпитализировали с переломом ноги, у другого диагностирована травма спины. Остальные пассажиры отделались незначительными повреждениями. Им оказана необходимая медпомощь. Представители туроператора и страховой компании находятся на связи с пострадавшими. В настоящее время вьетнамские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
3: Про рекомендации.
2: В МВД рекомендовали россиянам использовать биометрические данные для повышения защиты средств на банковских счетах. В ведомстве пояснили, что двухфакторная аутентификация с применением биометрии гораздо надежнее, чем подтверждение операций только через СМС-коды, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Там, где технологии позволяют обеспечить высокий уровень безопасности, МВД советует переходить на аутентификацию с использованием биометрических технологий. В целом, биометрия уже и сейчас становится нормой для многих жизненных ситуаций. К примеру, с 1 июля в России началась регистрация первых сделок с недвижимостью на основе биометрических данных.
3: Про погоду.
2: Сегодня ночью в ряде регионов европейской части России были зафиксированы ночные заморозки. В Мурманской области отрицательная температура держится уже третью ночь подряд, а в селе Коневка термометры показали минус 2 градуса, что делает этот регион эпицентром холода, отмечают специалисты Центра погоды ФОБОС. В зоне пониженных температур присоединилась Карелия. В селе Колежма, расположенном в Беломорском районе, температура ночью опустилась до минус 1 градуса. Заметно похолодание наблюдалось и в московском регионе, где в ночные часы температура снижалась до 6 градусов выше нуля. Однако синоптики ожидают, что к выходным в столице вновь становится летняя жара. Уже завтра, в воскресенье, воздух прогреется до плюс 25 градусов, а пик летнего тепла, по прогнозам, ожидается в начале следующей недели. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Ну а что самое приятное, каждая из этих песен может принести вам выигрыш не только в виде денег, но и в виде вашей заветной мечты, друзья. О чем бы вы ни мечтали, квартира, машина, дача, путешествие, 10 сентября у вас появится шанс осуществить свою мечту с помощью авторадио и все, что нужно для того, чтобы для этого сделать, вступить в нашу фирменную игру. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, делитесь своей мечтой и все, что останется 10 сентября, дождаться звонка из студии. Здесь Владимир Бодров. Всем большой привет.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 миллиона 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные. Чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
7: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Martin от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая.
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимову, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
22: Авторадио.

0: Световой день потихоньку убывает, поэтому утренней зарей наслаждаться получается все реже. Но что не может не радовать, авторадио по-прежнему с вами 24 на 7. Друзья, не случайно мы радио номер один в России, и совсем не случайно ваша рука так и тянется сделать нас громче. Собственно, к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю. Будьте с нами.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54 54 54.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? «Спорт-авто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-авто». Телефон 537-237.
9: Нужен бетон? В «Груз-сервисе» он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В ГИБДД анонсировали массовую проверку водителей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 15 по 16 августа по всей России проходят масштабные рейды ГИБДД, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Проверки организованы в Челябинской, Рязанской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Свердловской и Ростовской областях, а также в Еврейской автономной области и Красноярском крае. К участию подключаются и другие регионы. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о подозрительно ведущих себя на дороге водителях. На каждый подобный сигнал полиция будет оперативно реагировать. Также ведомстве напомнили о недопустимости управления автомобилем после употребления алкоголя и настоятельно советуют отказаться от поездок в состоянии опьянения ради безопасности всех участников движения. За езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а в отдельных случаях возможно возбуждение уголовного дела.
3: Про деньги.
2: Понижение ключевой ставки Банка России до 10% может привести к некоторому ослаблению рубля, однако не вызовет обвала курса до 100 рублей за доллар. Такое мнение выразили специалисты финансовой сферы. По словам специалистов, снижение ставки снизит доходность рублевых вкладов и облигаций, из-за чего россияне и крупные компании могут увеличить долю валюты в своих портфелях. При этом, по словам специалистов, важен характер снижения ключевой ставки. Если оно будет резким и неожиданным, на рынке может случиться спрос на валюту и вырасти нервозность. Однако при постепенных и предварительно анонсированных действиях Центробанка резкой девальвации не ожидается. Плавность политики регулятора и наличие валютных ограничений могут служить дополнительной защитой для курса рубля.
3: Про туристов.
2: Россия вошла в тройку направлений по числу туров впервые за 2 года по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование. Тревел-блогер Марк Еремин в беседе с Авторадио рассказал, куда можно отправиться в путешествие по России.
4: Есть одно из таких направлений, это Хакасия, которая сегодня вообще в целом для наших граждан неизвестная, а очень зря, потому что там у нас есть и ледники, которые занесены там, в Книгу рекордов Гиннесса, потому что они на малой высоте не тают, то есть можно прям дойти до них, посмотреть, и летом они действительно как ледники. Второе, то, что Хакасия — это действительно очень культурно развитый регион с точки зрения, что именно там огромное количество петроглифов было найдено, и там прям и раскопки были, то есть там огромный национальный парк, где можно прийти и прям действительно посмотреть на скальную живопись, которая была тех времен. Там же у нас находится один из самых, ну, я их называю, мест для фрирайда, потому что там развивается довольно неплохо сегодня горнолыжка, и там быстрее всех получается снег, да, в начале года и позже всех тает. Поэтому туда часто приезжают именно вот за фрирайдом.
2: Кроме России, лидерами по бронированию остаются Турция, 31% от общего объема бронирований, и Египет, 29%. В пятерку также вошли Таиланд и Вьетнам. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 54 копейки. Курс европейской валюты 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
1: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Реклама. Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай. 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
9: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО Керхер. УГРН 104-777-76-30-72. Москва.
8: А правда, что 102 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountgeta.t2.ru.
12: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Круглосуточно.ру.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима.ру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В ленте.
9: Авторадио.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: А вот если бы мы с вами так же ярко врывались в работу после отпуска, то, как говорится, цены бы нам с вами не было. Ну, так или иначе, подобную адаптацию всегда помогает пройти авторадио. С нами приятно и отдыхать, и трудиться, поэтому чем бы вы ни занимались в разгар субботы, я, Владимир Бодров, призываю вас делать громче, друзья. Так и поступите.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69, телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Фромер – ваш бассейн мечты.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
10: IT-школа «Кодология». Век новых технологий. Твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
11: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
12: Официальный дилер BLG Marten. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Marten. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
14: УГР 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
0: Реклама на Авторадио.
15: 70-72-82.
0: Музыка

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам, кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России усилят ответственность за нарушение правил управления судами. Подробности далее.
3: Про главное.
2: МЧС подготовила проект закона о существенном ужесточении ответственности за управление судами в состоянии алкогольного опьянения. Согласно документу, планируется заметно увеличить административный штраф за такое нарушение, в том числе для маломерных судов. Министерство считает, что эта мера поможет снизить число происшествий с участием нетрезвых судоводителей. С начала 2026 года в стране зафиксировано 106 аварий с судами, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период за управление судном в состоянии опьянения были назначены 99 административных штрафов.
3: Про рекомендации.
2: Если банк заблокировал счет или списал деньги по исполнительному производству, которое на самом деле относится к чужому долгу, необходимо сначала обратиться в банк и Федеральную службу судебных приставов, чтобы выяснить причину и основания таких действий. С такими рекомендациями выступили юристы. В банке следует уточнить номер исполнительного производства, сведения о сумме, реквизиты постановления, а также подразделение ФССП, на основании которых произошло списание. Эта информация позволит установить, действительно ли произошла ошибка с идентификацией должника. Далее рекомендуется подать заявление в ФССП по категории «Я двойник» с приложением копий паспорта с НИЛС и ИНН, чтобы приставы могли проверить данные и подтвердить, что производство возбуждено в отношении другого человека. В заявлении необходимо не только указать на ошибку, но и попросить исправить сведения, отметить введенные ограничения, направить соответствующее постановление в банк, а также уточнить, куда были перечислены списанные средства. Если ФССП не исправляет ошибку, можно подать жалобу вышестоящему должностному лицу в службе. На это отводится 10 дней с момента, когда стало известно о нарушении. Дополнительно разрешается обратиться к уполномоченному по правам человека или обжаловать действия пристава в суде. Скорость возврата денег зависит от того, где сейчас находятся средства. Если они еще в ФССП, то вопрос обычно решается быстрее. Если же деньги уже перевели взыскателю, потребуется отдельно требовать возврата.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, совсем скоро всех слушателей Авторадио ждет третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы исполняем ваши желания. Слушатели Авторадио охотно делятся с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна и другие. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если же вы уже давно участник нашей игры, то найдите себя в списке игроков по номеру вашего телефона на нашем сайте, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио номер один в России. Движение только вперед.

Поздравьте, пожалуйста, с днем археолога моего мужа Семена. Профессиональных ему успехов желаю. Очень сильно его люблю. И Александр из Тулы написал нам: дорогой авторадио, от всей души поздравляю Андрея и Алину с днем бракосочетания. Невеста прекрасна, жених отпад. Им очень повезло друг с другом. Желаю им гармонии. Ну что ж, авторадио к поздравлениям присоединяется, и песня подходящая, разумеется, звучит в подарок, друзья. Наслаждайтесь.

0: Продолжаем озвучивать ваши сообщения в прямом эфире Авторадио. Анна пишет нам: «Добрый день, у нас с мужем 33 года совместной жизни. Говорят, это каменная или клубничная свадьба. Знаю одно, хоть нам 50+, мы не окаменели. Поздравляю своего супруга Олега с этой достойной датой. Дети гордятся, внучка радуется. Еще 3 раза по 33». Следом сообщение от Ирины. «Здравствуйте, спешу поздравить своего сына Вербицкого Александра. Ему исполнилось 12 лет. Желаю ему здоровья, счастья, успехов во всем. Мы его очень сильно любим». И Василий Скворцов отметился: «Поздравляю любимую маму Надежду с днем рождения. Пусть остается такой же молодой, такой же прекрасный, такой же добрый. Спасибо, Авторадио». Спасибо вам за то, что пишете, друзья. Совсем скоро вновь обращусь к новой партии ваших приветов и поздравлений. Поэтому не забывайте про единый номер Авторадио. +7 915 459 2020.
1: Авторадио поздравляет. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 959 000 рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 715050. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
3: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова, 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГР 121-24-0-76-29. Город Москва. 18+.

0: решимся тебя к лицу.
1: Ну, сегодня вечером мы с вами тоже не сможем устоять, потому что по доброй традиции вас ждет радиоверсия большой дискотеки Авторадио. И в 6 вечера страна начнет зажигать. Ну а сейчас страна поздравляет, поздравляет и передает приветы всем, кто дорог. Екатерина Димова не стала исключением, написала нам большой привет моему любимому мужу Дмитрию Димову. Он сейчас за рулем везет нас в прекрасный город Нижний Новгород. Я его очень сильно люблю. Данил Жомов из Петрозаводска пишет: «Добрый день, дорогой Авторадио. Передайте, пожалуйста, привет учителю по фортепиано Ирине Ивановне Четверяковой из музыкальной школы номер 1. Скорейшего ей выздоровления». И особенный привет и поздравления летят в адрес невероятно творческой, невероятно яркой Анны Свешниковой. С 19-летием, дорогая Аня, тебя поздравляю твои любимые родители. Будь счастлива и иди вперед к своим мечтам. Для тебя в этой жизни нет ничего невозможного. Все обязательно сбудется. Ну и, кстати, и Авторадио, и Дима Билан тоже так считают.

0: Концерт по вашим заявкам продолжается. Светлана пишет: здравствуйте, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего брата и сына Лемешко Сергея. Он работает в Москве. Здоровья ему и всего самого-самого доброго. Привет из Ольховатки. Алена Алешина отметилась: здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет моей семье, мужу Алексею, дочкам Юлиане и Велине, а также сестрам Маше и Наташе. Всех люблю и всех крепко-крепко обнимаю. И Елена Шолик написала: любимое Авторадио, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Тарасу Березовскому. Пусть у него все будет отлично. Мы, Авторадио, ко всем поздравлениям, разумеется, присоединяемся, друзья, и напоминаем наш единый номер +7 915 459 2020. Можно писать в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс, поэтому дерзайте, пишите еще, ну а мы уже совсем скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет!

0: Включите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
3: УУ «Максимадру», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
14: «Корона».
15: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово». Улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
18: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
20: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
22: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
23: В ленте.
24: Авторадио. Авторадио поздравляет.

0: кричали, мы здесь на Авторадио не допустим. Программа по вашим заявкам продолжается, а значит и сообщения ваши продолжают лететь в прямой эфир. Друзья, Юлия пишет нам: всем доброго дня, хочу поздравить своего любимого мужа Андрея Наумка с днем рождения, ему исполнилось 40 лет. Дмитрий свой привет отправляет всем, кто поехал с ним в командировку в Сыктывкар. Впереди целая неделя работы, поэтому Дима всем желает сил и терпения. И Лидия Сидельникова написала: здравствуйте, Владимир, и здравствуйте, любимое Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с 13-м днем рождения активного и любознательного мальчика, нашего сыночка Влада. Желаем ему всегда только отличного настроения, прекрасных идей, задумок, приключений и открытий, а также быть послушным, хорошо учиться и не бояться узнавать новое и неизведанное. Очень тебя любим. Вся семья Сидельниковых отмечает день рождения Влада. Авторадио к поздравлениям, разумеется, присоединяется.
1: Авторадио поздравляет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организаторе акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
5: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.

0: нас здесь на Авторадио все именно так. Любовь рождается вместе с вашими добрыми искренними сообщениями. Друзья, Виктор пишет: «Здравствуйте. Хочу передать большой привет моей бабушке Татьяне и моей маме Юле. Я их очень сильно люблю. Надежда Сапрыкина, всем привет. У меня сегодня день рождения. Хочу сказать огромное спасибо родным, дочкам Елизавете и Виолетте и мужу Руслану, которые сейчас со мной отмечают мой праздник. Надежда, Авторадио вас поздравляет». Далее сообщение от Елены. «Добрый день, любимое Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою коллегу, замечательного человека Колобову Лидию Ивановну. Поздравляем». И Алексей Борилов. «Здравствуйте, привет работникам автосервиса «Мастергаз», особенно Иванычу. Хватит ковырять свой автомобиль. Займись моим, хочется добавить. Ну и как лично мне, Владимиру Бодрову, кажется, друзья, прекрасно, когда на смену одному профессионалу приходит другой, что именно сейчас и произошло. Иван Прудников уже готов меня сменить. Я же, Владимир Бодров, прощаюсь с вами до завтра. Друзья, будьте здоровы.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
13: Столица 15.00.
0: Новости.
13: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Приморье откроют специальные классы для детей-мигрантов. Подробности далее.
14: Про главное.
13: В Приморском крае планируют открыть специальные классы и курсы дошкольной подготовки для детей-мигрантов из Узбекистана. Такое решение было принято после встречи генерального консула Узбекистана и министра образования края. Помимо этого, стороны договорились со следующего года возобновить обмен школьниками между Россией и Узбекистаном для участия в детских оздоровительных лагерях в летний период. Эти инициативы обсуждались на фоне недавних переговоров президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которые прошли в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.
14: Про пожары.
13: Сегодня ночью в детском оздоровительном лагере «Победа» в Выборгском районе Ленинградской области произошел сильный пожар. Загорелся двухэтажный спальный корпус. Огонь распространился на соседний корпус и котельную. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. До прибытия пожарных сотрудники лагеря эвакуировали 117 детей и 14 взрослых. Никто не пострадал. Причина возгорания на данный момент неизвестная.
14: Про море.
13: Температура воды на российских курортах в настоящее время составляет от 20 до 27 градусов. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марин Макарова, в районе Калининграда вода прогрелась до 20 градусов, у Анапы до 21, в Геленджике 23, возле Евпатории 24 градуса, а в Феодосии, Алуште и Ейске 25. У Ялты же и Туапсе температура моря составляет 26 градусов. Самый высокий показатель отмечается в Сочи, где температура воды достигает 27 градусов. Говорится в сообщении.
14: Про школу.
13: Средний набор для школьника в этом году обойдется родителям от 30 до 50 тысяч рублей. Экономный вариант, когда многое осталось с прошлого года, обойдется от 15 до 25, подсчитали аналитики. Эксперт Минпросвещения, ученый-секретарь Института развития здоровья и адаптации ребенка, кандидат биологических наук Оксана Адамовская, рассказала Авторадио, на что стоит обратить внимание в сборе ребенка в школу.
4: Ранец лучше брать с формоустойчивой, то есть с ортопедической спинкой. Это бережет осанку ребенка. Вес пустого рюкзака должен быть не больше 700 грамм. Дальше, для школы обязательно нужна еще сменная обувь. Желательно брать со светлой подошвой. Для ребенка нужно также предусмотреть это носовые платочки или салфетки, влажные салфетки, чтобы у него всегда это было под рукой. Ну и остальное – это канцелярские принадлежности по выбору тетради. Выбирайте тетради с более плотной бумагой. Она не будет рваться от сильного нажима и просвечивать. Обложки обязательно для тетради нужны плотные, с хорошо склеенными краями. Можно даже взять два пенала. Это раскладной с резинками-фиксаторами для основных вещей, то есть это ручки, простые карандаши. Можно еще взять пенал-тубус для цветных карандашей и для кисточек.
13: При этом специалисты советуют, школьную форму лучше брать в конце июля или в первой половине августа. В последнюю неделю выбор хуже, а цены выше. Канцелярию удобно закупать вместе с другими родителями, то есть оптом, потому что оптом дешевле. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

не знаю, как насчет под гипнозом, но то, что эфир Авторадио будет рядом, в этом можете не сомневаться. И с точки зрения музыки поддержим однозначно. Дамы и господа, леди и джентльмены, лето продолжается. Прекрасные вам субботы. Наслаждайтесь этим моментом, делайте погромче. И, конечно же, от Авторадио никуда не уходите. В студии Иван Прудников с этой минуты. Страна, привет.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимагру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: «Корона».
10: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на comtogether.t2.ru.
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
21: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
22: «В «Ленте».
23: Авторадио.

Итак, музыка, проверенная временем, украшает эфир Авторадио. Но вы знаете, иногда нужно уметь отдыхать еще и ярко, зажигательно. Ну и вот этот случай, конечно же, по выходным сейчас приходит большая дискотека Авторадио. И да, действительно, кто-то сейчас в отпуске, может быть, на море прекрасно проводит время. Кто-то на работе, как некоторые, не будем показывать пальцем. В общем, все мы разные, да? Но так или иначе, кто-то сейчас, возможно, жарит шашлыки и так далее. Лето продолжается. И сегодня с 18 часов по Москве мы будем с вами зажигать, отдыхать, танцевать. Нас ждет действительно бодрый, яркий микс, который продлится несколько часов. Так что в 6 вечера настраивайтесь на максимальный позитив в рамках большой дискотеки Авторадио. В студии Иван Прудников. Страна, привет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
9: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
10: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай.
11: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
12: В Доброцене выгодные цены.
13: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
14: Мы все решаем быстро на лету. Останови.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Про недвижимость.
2: В работе риэлтора мелочей не бывает. Каждая сделка – это десятки нюансов, где на кону время, деньги и доверие клиента. Раньше сопровождение купли-продажи квартиры означало горы бумаг, визиты в офисы и согласование графиков всех участников. Но правила игры изменились. Сейчас открыть аккредитив можно вместе с клиентом прямо в Сбербанк онлайн. За 3 минуты и без посещения банка. Сделать это можно где угодно – в кафе или сквере у дома. Именно тогда, когда клиент готов выйти на сделку. Статус и движение средств видны онлайн в приложении. При этом надежность обеспечена на высшем уровне. Банк гарантирует безопасность расчетов для всех сторон. Покупатель резервирует средства на специальном счете, банк замораживает их и переводит продавцу только после подтверждения перехода права собственности в Росреестре. Если что-то пойдет не так, деньги вернутся покупателю. Аккредитив в приложении Сбербанк Онлайн подходит для сделок на вторичном рынке между физлицами, без залога, ипотеки и альтернативных схем. Цена услуги фиксированная – 3400 рублей, независимо от стоимости квартиры. В мире, где скорость и безопасность решают все, аккредитив в Сбере гарантирует покупателю защиту денег, продавцу уверенность в получении средств, а риэлтору – безупречную репутацию и лояльных клиентов. ПАО «Сбербанк». Подробнее об аккредитивах Сбера на сайте sberbank.ru.
1: 18+. Про недвижимость.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили об интересе недружественных стран к Восточному экономическому форуму. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Советник президента и секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков сообщил о заметном интересе к ВЭФ даже со стороны стран, считающихся недружественными по отношению к России, в том числе и европейских компаний и предпринимателей. По его словам, несмотря на официальную санкционную политику и давление, внутри собственных стран западные бизнес-структуры продолжают сотрудничество с Россией, зачастую предпочитая не афишировать такую активность. Он отметил, что особенно высокий интерес к форуму традиционно проявляет государства азиатского Тихоокеанского региона, но в числе участников есть и представители Европы.
3: Про стихию.
2: В Индонезии на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой около 7 баллов. По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Перчут, провинции Северная Суматра, где проживают около 311 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 183 километра. Сообщений о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало, а угроза цунами не была объявлена. Ранее в тот же день в Индонезии произошло гораздо более мощное землетрясение магнитудой около 8 баллов. В результате этого события были повреждены жилые и административные здания. По предварительной информации, погибли 38 человек.
3: Про туристов.
2: В этом году туристический поток в Калининградской области остался на уровне предыдущего года и составил около 2,5 миллионов человек. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, регион по-прежнему пользуется популярностью путешественников из разных частей России. В отзывы гостей у Калининградской области остаются положительными. Губернатор также отметил, что власти рассчитывают на рост доли доходов от туризма. По плану в этом году этот показатель должен увеличиться с 4 до 4,5%.
3: Про детей.
2: В сети вирусится видео об осознанном отцовстве. Суть видео в том, что отцы активно вовлекаются в жизнь и воспитание детей, а карьеру откладывают на второй план. Психолог, кандидат психологических наук и преподаватель психологии Софья Сулим рассказала Авторадио, как наличие отца, который активно участвует в воспитании, влияет на психику ребенка.
4: Хотя, я думаю, для этого еще надо много-много времени и не одно поколение вырастить в этом направлении, чтобы так получилось. Потому что отношений в семье, в которых отец делает какую-то свою часть работы, у нас особо нет. Но время сейчас достаточно психологически просвещенное. Я думаю, современные отцы – это уже молодые отцы, которые как раз знакомы с психологией, знакомы с пониманием отцовства, и у них больше возможностей для включенности. И я вижу, что это очень прекрасная тенденция. Если она будет поддерживаться, то ребенок будет получать гораздо больше защищенности, внутренней устойчивости, и, естественно, психологически здоровым вырастет.
2: Специалисты отмечают, что если мать дает ребенку базовое принятие безопасности, то ответственный отец выполняет другие важные функции, например, социализацию и расширение кругозора. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

что же, ярко, легко, по-летнему, а главное, исключительно вперед и, естественно, под звуки авторадио. По-другому быть не должно, поэтому всей страной продолжаем наше движение исключительно вперед. Естественно, прекрасных выходных вам вновь пожелаю. Надеюсь, вы наслаждаетесь моментом. Ну, а всем, кто в трудах, также успехов. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна, еще раз большущий фирменный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер

0: категории на условия программы лояльности Озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе Озон-карта клиентских правил.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26-50-06.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.

0: сниму на суточно.ру.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Авторадио.

знаешь, какого размера должны быть ресницы, чтобы ими пугать птиц. Хотя в наше время, наверное, и это неудивительно. В общем, будьте красивыми, только обязательно при всем при этом будьте собой. Это очень и очень важно. И здорово, что вы всей страной настраиваетесь на эфир Авторадио. Будем также продолжать в том же духе. Иван Прудников меня зовут. Большущий привет, дорогие. Наслаждаемся летом.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
7: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 17:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и лидера Мьянмы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин проведет 18 августа переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлаином, который посетит Россию с официальным визитом. В ходе встречи планируется обсудить вопросы углубления межгосударственного сотрудничества и международной повестки. По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов. Напомним, что ранее лидер Мьянмы получил послание от российского президента, которое ему передал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
3: Про газ.
2: В начале августа импорт сжиженного природного газа в Европу снизился до самого низкого уровня за последние два года, составив за первые две недели месяца 3 миллиарда кубометров, что на 3,5% меньше предыдущего месяца и на 12,5% ниже прошлогоднего показателя. При этом импорт российского трубопроводного газа по турецкому потоку резко вырос. В июле Бельгия стала крупнейшим европейским импортером российского газа, увеличила закупки на 27% по сравнению с маем. По итогам первого полугодия Евросоюз закупил у России газа примерно на 7,5 миллиардов евро. А в июне Россия заняла второе место среди поставщиков СПГ с долей 24%, уступив лишь США.
3: Про недвижимость.
2: Доля проектов московского региона в общем объеме строящегося в России жилья, по данным на середину этого года, составила 20%. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. С 2021 года этот показатель снизился на 6,5%. Аналогичная ситуация складывается и с Санкт-Петербургом, и с Ленинградской областью в целом. Действительно ли многие строительные компании уходят в регионы? Авторадио рассказал вице-президент Российской гильдии риэлторов Игорь Горский.
4: Крупные города все равно остаются флагманами строительства жилой недвижимости. В небольшие города скорее уходит малоэтажка, индивидуальное жилое строительство. Крупные города все так же являются большим магнитом по привлечению трудовой, интеллектуальной, рабочей силы. Сюда едут для того, чтобы попытаться найти себя, открыть новые предприятия, открыть новые возможности для бизнеса. Петербург, Москва, города-миллионники, конечно, уменьшили количество объектов недвижимости. И в первую очередь это связано с ипотекой, потому что ипотека была драйвером. По ипотеке продавалось до 80% объемов новостроек. Сейчас при высоких ставках по ипотеке ипотеку берут, когда у человека какой-то кассовый разрыв.
2: Спрос на первичное жилье также смещается в регионы, говорят аналитики. За последние пять лет его доля в российских субъектах в общем числе сделок увеличилась с 59% до 70%.
3: Про школьников.
2: Сборная России завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали на международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Ташкенте. В составе команды участвовали 4 школьника из Москвы и Санкт-Петербурга. Олимпиада собрала 386 участников почти из 100 стран. В ходе состязаний школьники решали сложные алгоритмические задачи на языке программирования C++. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Нет, не надо.

Вы знаете, учитывая, что судьба «Титаника» печальная, я думаю, давайте мы об этом не будем. Напротив, давайте о чем-то прекрасном. Давайте, чтобы наше плавание продолжалось до бесконечности, чтобы эфир «Авторадио» также оставался где-то неподалеку, и музыка в данный момент украшала наши с вами выходные, которые должны продолжаться. Этим, кстати, и займемся. Будем набираться сил. Лето также продолжается. Иван Прудников и, по возможности, звук капельку, но все-таки погромче.

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных

0: Товаров к школе.
1: В Доброцене выгодные цены.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
4: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
6: УГР 121 27 4 0 76 29. Город Москва. 18+.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campgeta.t2.ru.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
15: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай. 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Саммера, дом 1. Ленинградская, дом 71. Бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
9: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони. 341-321.

0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин готовит ряд важных заявлений, которые прозвучат на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сегодня сообщил советник президента и ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков. Он подчеркнул, что Западу следует внимательно следить за этим выступлением. Напомним, форум пройдет с 1 по 4 сентября этого года на кампусе Дальневосточного федерального университета. Главной темой станет Дальний Восток, развитие во благо людей. В этом году ключевым лейтмотивом обозначен год единства народов России. Кобяков отметил, что к выступлениям Путина на форумах традиционно приковано особое внимание, и нынешнее не станет исключением. Форум ожидает участия представителей из 75 стран.
3: Про школу.
2: В Минпросвещение сообщили, что введение оценки за поведение в школах не повлияет на допуск учеников в государственной итоговой аттестации, включая основные и единые государственные экзамены. В ведомстве подчеркнули, что отметки за поведение будут выставляться отдельно от академической успеваемости, не учитываться при текущих оценках или промежуточной аттестации, не рассматриваться как дисциплинарное взыскание. Поведение учеников будет оцениваться по 4 основным критериям, которые содержат 10 ключевых показателей. Предусмотрено трехуровневая система оценки. Это образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Оценку будут выставлять коллектив педагогов, а в первом классе она применяться не будет.
3: Про банки.
2: Отзыв японским удостоверяющим центром Global Sign части SSL и TLS сертификатов, выданных российским организациям, может привести к сбоям в работе онлайн-банкинга и других важных интернет-сервисов России. Как пояснил генеральный директор Ассоциации электронных коммуникаций Дмитрий Гуляев, эти сертификаты выступают своеобразным цифровым паспортом сайта и подтверждают его подлинность для пользователей и браузера. При отзыве сертификата зарубежные браузеры перестают доверять ресурсу, даже если технически тот продолжает функционировать, и предупреждают о возможной небезопасности соединения. Это может заблокировать или затруднить доступ к сервисам, таким как личные кабинеты банков или порталы госуслуг.
3: Про вакцину.
2: В России завершается подготовка к выпуску основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сегодня сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регионе будет поставлено более 56 миллионов доз препаратов. Производство вакцин началось в марте, сразу после публикации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по составу штаммов для предстоящего периода. В Роспотребнадзоре напомнили, что подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в стране ожидается в начале сентября, поэтому специалистам советуют пройти вакцинацию в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться вовремя. Медики отмечают, что грипп отличается острым началом с резким ухудшением состояния, быстрым повышением температуры, ознобом, выраженной слабостью, ломотой в мышцах и суставах, а также головной болью, тогда как другие инфекции обычно развиваются постепенно. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Не знаю, есть ли смысл кому-то оставаться в стороне. Все-таки лето, все-таки суббота только набирает обороты. Это наш с вами выходной. Это момент для того, чтобы наслаждаться этой ситуацией. И, конечно же, большая дискотека Авторадио также существует именно для этого. Для того, чтобы была возможность пританцовывать, как-то отдыхать вместе с нами. Ну и, разумеется, давайте же всей страной так и поступим. Нас ждет несколько часов прекрасного, зажигательного, яркого микса. Иван Прудников у микрофона. Страна, еще раз большущий привет. Тысячи городов, миллионы слушателей на нас настроились, сделали погромче и получаем удовольствие, как и договорились.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Дент-сервис, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца августа.

0: уже очень скоро. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Музыка.

Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды, главные хиты. Я птица.

И знаете ли, а почему бы в разгар субботы не улыбнуться себе, близким, дорогим людям? Я ведь понимаю, кто-то сейчас, возможно, на шашлыках отдыхает, кто-то на даче копает огород, кто-то в отпуске на море, кто-то продолжает трудиться. Но это вообще вопрос второй. Дискотека Авторадио, большая дискотека Авторадио, она абсолютно для всех, поэтому по возможности давайте сделаем звук капельку, но погромче и продолжим наслаждаться прекрасным танцевальным миксом. Тем более он продлится еще более 2 часов. Отдыхайте и оставайтесь с нами.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно! Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Радио. Продолжение следует. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды.

Невозможно знать все и про всех, но одно ясно наверняка. Вы миллионы прекрасных слушателей. Мы Авторадио, и тысячи городов сейчас настроились на нас, по крайней мере, если вы слышите все это в прямом эфире. Суббота продолжается, выходные дни, лето в финальной его стадии. Но это не повод грустить, конечно же, это повод забирать от него максимум. Я надеюсь, вы этим и занимаетесь. Чувствуйте каждое мгновение, и где бы вы ни находились, танцуйте вместе с большой дискотекой Авторадио. Вперед, дорогие, только вперед!

0: Реклама.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Продолжение следует. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио. Это... Большая дискотека «Авторадио». Главные звезды. Главные хиты.

чем бы заняться в субботу вечером? По-моему, вопрос максимально риторический, поэтому где бы вы ни были, что бы ни делали, большая дискотека Авторадио где-то рядышком. Я надеюсь, вы это чувствуете, я надеюсь, вы это ощущаете. По возможности, конечно же, делаете звук погромче и наслаждаетесь прекрасным летним уикендом, который, по сути, только набирает обороты. Иван Прудников, «Страна», еще раз привет, погромче, дорогие, танцуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГН 121 27 40 76 29. Город Москва. 18+.

0: уже очень скоро.
1: Реклама.
2: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ, ОГРН 123-770-047-1919, 141-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

иногда максимально сложно ничего не говорить, но, вы знаете, такая работа. Поэтому я совершенно ненадолго. Страна, привет! Здравствуйте, дорогие! Надеюсь, ваш выходной проходит на 100 из 100. Уверен, дискотека Авторадио в этом только помогает, в этом только поддерживает. Танцевальный микс продолжится. И, разумеется, давайте не будем от него надолго отвлекаться. Поэтому в рабочем выдвижении, или, скорее всего, в выходной день у вас на даче вы где-то находитесь, может быть, на море, в отпуске, отдыхайте на все свои возможности. И, конечно же, эфир Авторадио в этом будет только поддерживать, как мы и договорились. Привет!

0: программы и снова танцуем. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
8: Реклама ООО «Керхер», ОГРН 104 779 606 30.

каждому по факту нужна любимая музыка рядом. И здорово, что эфир Авторадио в этом только помогает и поддерживает, тем более, когда речь про большую дискотеку Авторадио. Каждый уикенд мы танцуем, начиная с 6 вечера. Данное мгновение исключением быть не может. Наслаждайтесь летом. Да, его остается все меньше, но получать от него максимум имеем полное право. Вперед, дорогие, и только вперед.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Ярко, легко, исключительно вперед продолжаем двигаться под звуки Авторадио. Я надеюсь, вы наслаждаетесь летом. Я надеюсь, вы успеваете наслаждаться этим прекрасным субботним вечером. И, разумеется, на каждом километре остаетесь исключительно с Авторадио. Причем на каждом километре дорог во всех смыслах этого слова. Жизненных, в частности. Меня зовут Иван Прудников. Страна, большущий привет. По возможности капельку, но все-таки традиционно погромче.

0: ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 17 градусов, без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Когда бояться, это нормально. Ничего с этим не поделаешь, не боится тот, кто ничего не делает, и далее по тексту. Главное, чтобы был результат. Ну, о делах давайте все-таки в понедельник. Сейчас продолжаются летние выходные. Я надеюсь, вы наслаждаетесь этим моментом, и эфир Авторадио в этом только помогает и поддерживает. Иван Прудников у микрофона. Страна, большущий привет.

0: Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай. 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.

0: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Официальный дилер BLG Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

В этом и все преимущество летнего дождя. Потому что он под стать этому сезону. Наслаждайтесь летом, наслаждайтесь каждым мгновением. И, разумеется, эфир Авторадио будет только украшать эти моменты. Иван Трудников меня зовут. Страна, большущий привет. Искусство сложения семенот где-то неподалеку. Значит, и вы оставайтесь вместе с любимой волной.

0: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: Этим летом BLG Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.

0: встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.